0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Мегаполис. Trust.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 7 часов 1 минута. За окном сейчас плюс 11. Днем плюс 14-16 и преимущественно без осадков. На радио «Мегаполис» новости. Руслан Хемчак.
3: Здравствуйте. В большинстве городов Самарской области начинается отопительный сезон. Первыми тепло получат детсады, школы, больницы. Затем начнут подключать жилые дома, а после промышленные предприятия. Полностью запустить отопление во всех муниципалитетах планируют в течение 2 недель. Суд Красноярского района отказал бывшему министру Самарского Минтранса Ивану Пивкину в условно-досрочном освобождении. Прокуратура выступила против. Осужденный нарушает порядок отбывания наказания, имеет непогашенные взыскания и характеризуется колонией отрицательно. Суд согласился с доводами прокурора. Пивкина задержали летом 2024-го. Сначала его приговорили к штрафу, затем апелляция заменила наказание на 5 лет колонии. Кассация сократила срок до 3 лет. В Самаре тестируют роботов-уборщиков. Они убирают улицы в Кировском районе. Один клинер ежедневно очищает до 35 тысяч квадратных метров территории и собирает до 210 литров мусора. Роботы бесшумны, работают до 22 часов в сутки, оснащены датчиками для безопасного объезда препятствий. Сейчас городские власти оценивают эффективность технологии для дальнейшего применения в парках и на набережной. Аномально теплую зиму в Самарской области прогнозирует гидрометцентр. В октябре средняя температура составит плюс 6 градусов, в ноябре – минус 2. Декабрь пройдет в привычном режиме, ожидается минус 8 градусов. Январь и февраль будут теплее нормы. Средняя температура этих месяцев составит минус 10 градусов. В марте отклонение от нормы не прогнозируют, ожидается около минус 4. Стая журавлей, летящих на юг, остановилась на отдых в нацпарке «Самарская Лука». Птиц заметили в поле у села Бахилово. Журавли ежегодно покидают места гнездования и отправляются к местам зимовок, преодолевая тысячи километров. «Самарская Лука» – традиционная остановка для перелетных птиц. Специалисты нацпарка ведут наблюдение за стаей. Посетителей просят не беспокоить птиц и соблюдать тишину в местах их отдыха. Сборная России по волейболу допущена на турниры Европейской конфедерации. Решение касается классического и пляжного волейбола. Вопрос по клубным командам прояснится позднее. Ранее в июле Международная федерация волейбола допустила россиян на свои турниры. В 2027-м сборная сможет сыграть в Лиге наций. Доллар на сегодня 83 рубля 56 копеек. Евро 94 рубля и 88 копеек.
2: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 11.
4: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис. Я так

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовая услуга предоставляется ООО «ТПБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Отцы и дети. История столкновений эпохи взглядов. Премьера в Самарском театре драмы 3-4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+. Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Что у нас сейчас на самарских дорогах? Давайте посмотрим. По данным Яндекс.Карт, плотное там движение, на 5 баллов загружено. Пробка больше, чем на 15 минут скопилась на Южном шоссе от поста ГИБДД до Заводского шоссе. 15-минутные заторы на 22-го парсъезда от Победы до Заводского шоссе на проспекте Кирова от Черемшанской до Физкультурной. Затруднение минут на 6-8 на Московском шоссе от Потапова до 4-го проезда. А еще на Новосадовой от Гастелло до Глазной больницы.
4: Радио «Мегаполис». Самара 103.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. Самаре 7 часов 46 минут. Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 октября 1993 года состоялась премьера фильма «Что гложет Гилберта Грейпа». Это драма о жизни в американской глубинке. Главного героя сыграл Джонни Депп, а его младшего брата с умственной отсталостью – Леонардо Ди Каприо. 19-летний актер получил за эту роль несколько престижных кинонаград и был номинирован на «Оскар». Джонни Депп лично выбрал Ди Каприо из множества претендентов, но шведский режиссер Лассе Халлемстрём поначалу сомневался – Лео был слишком красив. Но он создал нужный образ. Ходил в больницы и спецшколы для детей с особенностями развития, наблюдал за поведением, у одного из пациентов позаимствовал особую манеру щелкать пальцем возле носа. Режиссер усилил эффект. Ди Каприо подстригли под горшок и вставили зубной протез, искривляющий рот. Легендарный Марлон Брандо, посмотрев фильм, спросил режиссера, как ему удалось заставить умственно отсталого мальчишку говорить текст роли. А услышав ответ, сказал пророческую фразу: «У этого мальчика большое будущее».
4: Спасибо, что выбрали радио Мегаполис.
5: 103.6 FM.

7 часов 58 минут Самаре на радио Мегаполис. Впереди новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 8 часов 2 минуты, плюс 11 за окном, пасмурно, днем ожидается до плюс 14-16, преимущественно без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Отопительный сезон стартует в Самаре 2 октября. Первыми тепло получат школы, детсады, больницы, учреждения культуры и спорта. Управляющие компании ТСЖ также начинают подавать заявки на подключение домов. 20 управляющих компаний не получили паспорта готовности. Госжилинспекция должна принять меры. Во всех домах батареи должны начать греть к середине октября. В районах создадут горячие линии по пуску тепла, сообщили в мэрии. Дума Сызрани утвердила досрочную отставку мэра Сергея Волоченкова. Он станет региональным министром внутренней политики. Волоченков руководил город-администрацией с августа 2024 года. Со следующей недели обязанности главы Сызрани временно исполнит первый заместитель Андрей Советкин. Конкурс на должность нового мэра Сызрани пройдет 29 октября. Прием документов от кандидатов начнется с 6 октября. Администрация Тольятти ищет кредитора на 1,5 миллиарда рублей. Город объявил 3 конкурсные процедуры. Максимальная цена контрактов рассчитана по ставке 16% годовых, срок кредитования 1 год. Итоги конкурсов подведут 9 октября. Ранее в июне-июле город проводил аналогичные торги по ставке 16,25%. Заявки поступили только от одного банка. Президент Путин ограничил вывоз наличных рублей в страны ЕАЭС и в ряд других государств. Для физлиц установлен лимит в 1 000 000 рублей. Сумму сверх этого при нарушении изымут. Для юрлиц и ИП вывоз наличных фактически закрыт. Исключение – перевозка через 17 указанных правительством аэропортов при наличии банковских документов. Самарский Крумыч в список не вошел. При поездках в другие страны действуют правила декларирования. Наличную валюту можно вывозить в эквиваленте не более 10 тысяч долларов на человека. Хоккейная «Лада» уступила автомобилисту в выездном матче чемпионата КХЛ. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3-1. «Лада» потерпела 6-е поражение подряд и с 5 очками идет 10-й в западной конференции. В следующем матче в пятницу «Лада» сыграет на выезде с омским «Авангардом». Доллар на сегодня 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля и 88 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. В течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура днем 14-16 градусов. Сейчас в Самаре плюс 11.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. В Самаре 8 часов 10 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего утра. На календаре четверг, 1 октября. За окном сейчас плюс 11 градусов. О грандиознейшем событии, произошедшем в жизни Леди Гаги, узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут. Сейчас посмотрим, какая обстановка на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено там движение. На 6 баллов загружено. Пробка больше, чем на 20 минут на Южном шоссе от поста ГИБДД до промышленности. Затруднение на 10-12 минут на проспекте Масленникова от Московского шоссе до Новосадовой, на Советской армии от Блюхера до Гагарина. На Московском шоссе от Советской армии до Авроры можно задержаться минут на 7-8, и столько же можно потерять на Ракитовском шоссе от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре половина девятого, на улице сейчас плюс 12, а погоде в течение дня через минуту. Сначала краткий выпуск новостей на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Здравствуйте. В городах Самарской области стартует отопительный сезон. Первыми тепло получат соцучреждения, затем жилые дома и предприятия. Полностью запустить отопление во всех муниципалитетах планируют в течение 2 недель. Гидрометцентр прогнозирует аномально теплую зиму в Самарской области. Январь и февраль будут теплее нормы. Средняя температура составит минус 10 градусов. При этом декабрь и март пройдут в привычном режиме без отклонений от нормы. Стая журавлей, летящих на юг, остановилась на отдых в нацпарке «Самарская Лука» у села Бахилово. Это традиционная остановка перелетных птиц. Специалисты наблюдают за стаей. Посетителей просят не беспокоить птиц и соблюдать тишину. Сборная России по классическому и пляжному волейболу допущена к турнирам Европейской конфедерации. Вопрос по клубным командам еще решается. Ранее Международная федерация волейбола разрешила россиянам участвовать в своих турнирах.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре 12 градусов.

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: 8.42 в Самаре, радио «Мегаполис», «Золотые хиты» вашей компании. Дмитрий Рожков, доброе утро, четверга на календаре 1 октября. Родившимся в этот день авторе знаменитой русской сказки «Аленький цветочек» Сергея Аксакове. Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Позвони

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ПТБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Смотрим, какая сейчас ситуация на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, загружены они на 6 баллов из 10. Получасовые пробки на Южном шоссе от Уральской улицы до Заводского шоссе, на Московском от Жигулевской до Луначарского, на Новосадовой затор минут на 15-17, от Солнечной до Глазной больницы. Такая же ситуация на 22-го партсъезда от Свободы до Заводского шоссе, на Нововокзальной пробка минут на 10-12 от Новосадовой до Старозагора.
6: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Это музыка, которую мы любим на радио «Мегаполис». Самаре 8 часов 48 минут. Сейчас встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 октября 1791 года в Уфе родился автор знаменитой русской сказки «Аленький цветочек» Сергей Аксаков. Писатель, литературный и театральный критик, чиновник и общественный деятель. Он написал «Аленький цветочек» в возрасте за 50, хотя впервые услышал сказку в детстве от ключницы Пелагею. Писателю особенно запала в душу история про цветочек и заколдованного юношу. Уже в зрелом возрасте он вспомнил ее и решил сделать литературный вариант. В письме к сыну писал, что реставрирует старую сказку. Сюжет о красавице и чудовище древний и распространенный. Одной из первых его обработала французская писательница и педагога Жанна-Мари Лепренс де Бомон. Прочитав ее произведение, Аксаков был удивлен схожестью со сказкой из детства. В свой «Аленький цветочек» Аксаков привнес русский национальный колорит. Сказка вышла как приложение к автобиографической повести писателя «Детские годы Багрова внука». В первой редакции сказка называлась не «Аленький цветочек», а в честь любимой внучки Ольги «Оленькин цветочек».
4: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары.

8.59 в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM мы послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты, за окном плюс 12 градусов, днем плюс 14-16, преимущественно без осадков. Радио «Мегаполис» новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Семейная ипотека заработала по новым правилам. Теперь ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи. Самые выгодные условия предусмотрены для семей с 5 детьми. В Самарской области они могут рассчитывать на максимальную сумму кредита в 10 миллионов рублей по 2% годовых. Субсидирование льготной ипотеки ограничили 15 годами. Самарская ГРЭС и все городские источники теплоснабжения готовы к зиме на 100%, сообщил мэр Иван Носков. Летом отремонтировали почти 6 километров тепловых сетей, обновили 13 участков общей длиной около 50 километров. Во время гидравлических испытаний устранили больше 1000 повреждений. На 7 объектах ключевые работы закончены, на 4 монтаж завершат до конца недели. Суд Красноярского района отказал бывшему самарскому министру транспорта Ивану Пивкину в условно-досрочном освобождении. Против выступила прокуратура. Представитель ведомства заявил в ходе заседания, что осужденный нарушает порядок отбывания наказания, имеет непогашенные взыскания и характеризуется колонией отрицательно. Суд отклонил прошение об УДО. Пивкина задержали летом 2024 года. Сначала его приговорили к штрафу, затем апелляция заменила наказание на 5 лет колонии. Кассация сократила срок до 3 лет. В Тольятти садово-дачные автобусы переходят на осеннее расписание. С октября большинство межмуниципальных и муниципальных маршрутов будут ходить только по выходным. Сезонные автобусы под номерами 129 и 201 продолжат ежедневно ездить до северного дачного массива до 18 октября. Льготы на этих маршрутах не действуют. Напомню, в Самаре дачные автобусы также меняют расписание. В октябре рейсы будут только по выходным. Из города на час позже, в обратном направлении на час раньше. В Тольятти появится беговой центр Всероссийской федерации легкой атлетики. Строительство начнется в следующем году. Договоренность достигнута между региональными властями и руководством Всероссийской федерации легкой атлетики. Беговой центр – это открытая площадка с профессиональными дорожками, раздевалками и камерами хранения. Там будут проходить тренировки, фестивали и мастер-классы. Доллар на сегодня 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля и 88 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 12.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: На радио Мегаполис «Золотые хиты». Самаре 9 часов 10 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю хорошего утра четверга. На календаре 1 октября. За окном сейчас плюс 12 градусов, а мы начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркхаус» на третьем этаже. Два билета в кино мы разыгрываем. И вот невероятный вопрос сегодняшний. Внимание. О такой возможности часто мечтает каждый пятый взрослый, хотя большинство детей этого не понимают. Повторю, о такой возможности часто мечтает каждый пятый взрослый, хотя большинство детей этого не понимают. О чем взрослые мечты, как вы думаете? 25-070-21, звоните, предлагайте варианты, удачи вам. 25-070-21, невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
6: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
0: Расскажу снова о ситуации на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 6 баллов они сейчас загружены, движение затруднено. Пробка больше, чем на 20 минут на Южном шоссе от поста ГИБДД до Заводского. На Московском шоссе 22-го парсъезда до Авроры минут 15 потерять можно, столько же на 22-го парсъезда от Победы до Заводского шоссе. Еще на одном участке Московского шоссе от Николая Панова до 4-го проезда можно простоять минут 8-10. На Волжском

9 часов 59 минут в Самаре. Далее на радио Мегаполис свежие новости и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 10 часов 2 минуты. На улице плюс 13. Днем до плюс 14.16. И преимущественно без осадков. На радио «Мегаполис» с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Крупный пожар в пятиэтажном доме в Новокуйбышевске ликвидировали спустя почти 9 часов. Возгорание началось накануне вечером в квартире на 5-м этаже, дом номер 3 на улице Молодежной. Огонь быстро распространился и перекинулся на кровлю, охватив площадь в 1000 квадратных метров. Из здания эвакуировали 70 человек. Для них организовали пункт временного размещения. Локализовать пламя удалось ближе к полуночи, а полностью потушить только к 7 часам утра, сообщили в МЧС. В результате происшествия никто не пострадал. Осенний призыв в армию охватывает.

0: Хватит около 120 тысяч человек. Отправка новобранцев начнется 10 октября, сообщили в Минобороны. Весной на службу отправили более 140 тысяч срочников. До конца этого года на госуслугах начнет работать красная кнопка от мошенников. Сервис позволит быстро заморозить важные онлайн-операции, в том числе банковские, пишет газета.ру. После нажатия кнопки «На госуслугах» злоумышленник не сможет не только перевести деньги от имени пользователя, но и сменить его пароли. Сейчас операторы связи и банки подключаются к сервису красной кнопки. В Самарской области выросла раскрываемость киберпреступлений и сократилось число мошенничеств. Об этом сообщила прокурор Яна Корчак. За первое полугодие было вынесено более 1200 постановлений о блокировке счетов злоумышленников. Прокуроры предъявили 439 исков на 150 миллионов рублей, чтобы вернуть деньги потерпевшим. С 2023 в Самарской области жертвам кибермошенников вернули более 26 миллионов рублей. Сегодня в большинстве городов Самарской области начинается отопительный сезон. Первыми тепло получат детсады, школы, больницы. Затем начнут подключать жилые дома, а после – промышленные предприятия. Полностью запустить отопление во всех муниципалитетах планируют до середины октября. Еще 4 страны Шенгена перестали признавать российские 5-летние загранпаспорта без биометрии. Это Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция. Они закрыли въезд по таким документам из-за недостаточной защищенности. Всего ограничения действуют уже в 15 странах. Доллар на сегодня 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля и 88 копеек.
1: Прогноз погоды на радио «Мегаполис Самаре». В течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура днем 14-16 градусов. Сейчас в Самаре плюс 13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио «Мегаполис». В Самаре 10 часов 13 минут. Время автомобильных новостей на 103.6 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: На сцене Самарского театра кукол Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели?
5: 6+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре четверг, 1 октября. В Самаре 10 часов 21 минута. За окном сейчас плюс 13. Днем ожидается до плюс 14-16, преимущественно без осадков. На 103.6 FM послушаем прямо сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Леди Гага стала мамой. Пресса раскопала свидетельство о рождении, согласно которому еще 9 июня в Лос-Анджелесе у певицы и ее жениха Майкла Полански родилась дочь. А недавно папарацци сфотографировали Гагу с новорожденной. Малышку назвали Роуз Бин Полански. Имя Роуз – это оммаж к фильму «Звезда родилась», где Гага блистательно исполнила классическую песню Эдит Пиаф «Ля Ви он Роуз». Связь с этой песней у Гаги особенная. У нее есть большая татуировка в виде розы вдоль позвоночника. К роли матери Леди Гага шла осознанно и на пике формы. В прошлом году ее грандиозный мировой тур вошел в десятку самых кассовых женских туров в истории. А уже в этом году певица снялась в сиквеле «Дьявол носит Прада» и записала 3 новых трека. А еще в 2025-м Гага призналась, что материнство – это ее следующая главная роль.

0: Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре половина одиннадцатого. Сейчас за окном плюс 13. Подробнее о погоде через минуту. Сначала коротко о свежих новостях на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. Семейная ипотека заработала по новым правилам. Ставка и максимальная сумма кредита зависят от числа детей и региона. Так, семьи с 5 детьми в Самарской области могут рассчитывать на 10 миллионов рублей по 2% годовых. Самарская ГРЭС и все городские источники теплоснабжения готовы к зиме на 100%, сообщил мэр Иван Носков. За лето отремонтировали почти 6 километров теплосетей и устранили свыше 1000 повреждений при гидравлических испытаниях. Суд Красноярского района отказал экс-министру транспорта Ивану Пивкину в УДО. Прокуратура указала на нарушение порядка отбывания наказания и непогашенные взыскания. Изначально Пивкина приговорили к штрафу, позже срок заменили на 5 лет колонии, а кассация сократила его до 3 лет. В Тольятти в следующем году начнут строить беговой центр Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом договорились региональные власти и руководство федерации. Центр станет площадкой для тренировок, фестивалей и мастер-классов. Там появятся профессиональные дорожки, раздевалки и камеры хранения.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Там, где музыка прежде всего.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Ульяновск зовет в аквапарк «Улет». Спеши! На сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей. Сэкономь минус 30% и в «Улет» скорей. Улетно и выгодно отдыхай. «Улет», Ульяновск, приезжай. Подробности aquaulet.ru. ООО «Акваленд», ОГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск, 0+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. В Самаре 10 часов 46 минут. Катю Григорьеву встречаем на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 октября 1791 года в Уфе родился автор знаменитой русской сказки «Аленький цветочек» Сергей Аксаков. Писатель, литературный и театральный критик, чиновник и общественный деятель. Он написал «Аленький цветочек» в возрасте за 50, хотя впервые услышал сказку в детстве от ключницы Пелагею. Писателю особенно запала в душу история про цветочек и заколдованного юношу. Уже в зрелом возрасте он вспомнил ее и решил сделать литературный вариант. В письме к сыну писал, что реставрирует старую сказку. Сюжет о красавице и чудовище древний и распространенный. Одной из первых его обработала французская писательница и педагога Жанна-Мари Ле Пренс де Бомон. Прочитав ее произведение, Аксаков был удивлен схожестью со сказкой из детства. В свой «Аленький цветочек» Аксаков привнес русский национальный колорит. Сказка вышла как приложение к автобиографической повести писателя «Детские годы Багрова внука». В первой редакции сказка называлась не «Аленький цветочек», а в честь любимой внучки Ольги «Оленькин цветочек».
4: Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: В этом сыре дырочки большие, а цена, наоборот, маленькая. Во всех супермаркетах «Миндаль». Сыр «Маздам» традиции сыроваров. Всего 599 рублей 99 копеек за килограмм. Нарезайте щедрее. За такую цену можно. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, за окном плюс 14, днем плюс 14.16, преимущественно без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Запуск автоматической проверки ОСАГО по камерам в России снова отложен. Точную дату старта системы «Паутина» никто не называет. Она тестируется в 84 регионах, но к полномасштабной работе не готова. Штрафы за езду без страховки уже действуют. 800 рублей за первое нарушение, от 3 до 5 тысяч за повторное. Камеры в Самаре и Тольятти установлены, но большинство простаивают из-за затрат на связь и серверы. Водителям пока штрафы за отсутствие полиса ОСАГО приходят только от инспекторов. Крупный пожар в пятиэтажном доме в Новокуйбышевске ликвидировали спустя почти 9 часов. Возгорание началось накануне вечером в квартире на 5-м этаже дома номер 3 на улице Молодежной. Огонь быстро распространился и перекинулся на кровлю, охватив площадь в 1000 квадратных метров. Из здания эвакуировали 70 человек. До них организовали пункт временного размещения. Локализовать пламя удалось ближе к полуночи, а полностью потушить только к 7 часам утра сегодняшнего дня, сообщили в МЧС. В результате происшествия никто не пострадал. Житель Тольятти поджег автомобиль в автосалоне из-за мести за рост цены на машину. Мужчина заключил договор на покупку Весты на обводном шоссе, но стоимость внезапно выросла. В отместку он бросил бутылку с горючей смесью на территорию салона. Загорелась припаркованная машина, ущерб составил более 350 тысяч. Полиция вышла на 39-летнего подозреваемого, тот признал вину. Возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества. На выходных в Самарской области прогнозируют мокрый снег и заморозки. Похолодание начнется с пятницы. Завтра, 2 октября, пойдут дожди, дневная температура составит около плюс 10. В выходные добавится мокрый снег с ночными заморозками до минус 5. В дневные часы в субботу и воскресенье будет ветрено, ожидая от 3 до 8 тепла. Самарский хоккейный клуб ЦСКА ВВС на выезде победил Челмет в регулярном чемпионате ВХЛ. Матч прошел в Челябинске. Основное время встречи завершилось в ничью 4-4. В овертайме решающую шайбу забросили самарцы. До этого летчики уступили магнитке со счетом 3-0. Следующую игру ЦСКА ВВС проведет 2 октября в Верхней Пышме против Горняка УГМК. Доллар на сегодня 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля и 88 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» медицинский и многопрофильный центр. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре 14 градусов.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Прекрасная Эми Вайнхаус на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Приятнейшего продолжения четверга вам желаю на календаре 1 октября. Ближайшие выходные на радио Мегаполис мы посвятим музыканту, голос которого можно угадать с первых нот. 3 и 4 октября слушайте «Уикенд со Стингом». Каждый час на 103.6 FM будут звучать лучшие песни «От Shape of My Heart» до «Englishman in New York». Оставайтесь с нами, будет по-настоящему интересно для слушателей старше 12 лет. А в ближайшие 10 минут на 103.6 FM услышим мы три хита. Среди них новинка «Dati Take Me There» и группа «DDT» прямо сейчас на радио «Мегаполис».
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

разродилась звезда ливнем, порвала на ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью. Зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

по ларькам, по вокзалам. Новая жизнь, посидим, помолчим ни о чем.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ОСЗ «Архитектор».
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио.

0: Полина Гагарина на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В Самаре половина 12-го, в продолжении часа на 103.6 FM. Еще 10 минут музыки нон-стоп. Минелли на очереди с хитом «Рам-пам-пам». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Новокуйбышевске почти 9 часов тушили пожар в пятиэтажке на улице Молодежной. Огонь начался на третьем этаже, позже перекинулся на кровлю и охватил 1000 квадратных метров. Из здания эвакуировали 70 человек, никто не пострадал. В Самарской области выросла раскрываемость киберпреступлений и сократилось число мошенничеств, сообщила прокурор Яна Корчак. По ее словам, с 2023-го жертвам кибермошенников в Самарской области вернули более 26 миллионов рублей. Садово-дачные перевозки в Тольятти завершатся 18 октября. Большинство маршрутов переходят на выходной график. В Луначарске, Ягодное, Лопатино и Кирилловку автобусы будут ходить только по субботам и воскресеньям. В Лопатино, Подстёпки и Копылово ежедневно до 18 октября включительно. Более половины магистральных волоконно-оптических линий связи в стране превысили срок эксплуатации. Гарантийный срок таких линий составляет 25 лет, и в ближайшие годы потребуется ускорить их замену. Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии. Нападающий пообещал позже рассказать о причинах ухода.
0: На радио «Мегаполис» о погоде. На сегодня в течение дня переменная облачность ожидается в Самаре преимущественно без осадков. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура днем 14-16 градусов. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Адель на радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. Далее на 103.6 FM подборка хитов из золотой коллекции радио Мегаполис в этом отрезке и Money, Don't Be So Shy, баллада группы Roxette, Crash Boom Bang и Joe Dassin.
1: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется ООО «ПТБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 12 часов 1 минута. На улице плюс 15. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на следующую трехлетку. Дефицит составит 5,5 триллионов рублей ежегодно. В следующем году доходы превысят 43 триллиона, расходы почти 49. Основные траты пойдут на оборону. Финансирование вырастет примерно на треть. При этом закладывается сокращение расходов на здравоохранение, образование, дороги и инфраструктуру. Бюджет также предусматривает увеличение налоговых, акцизных и таможенных поступлений. После опрокидывания КАМАЗа с 25 тоннами мазута в Самарской области началась рекультивация почвы. Авария произошла накануне на трассе Похвистнево-Кляблино. 19-летний водитель «семерки» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки погиб на месте, КАМАЗ перевернулся, мазут разлился на площади 10 квадратных метров без возгорания. Угрозы попадания нефтепродуктов в водоем нет, сейчас идет очистка загрязненного грунта. Администрация Тольятти ищет кредитора на 1,5 миллиарда рублей. Город объявил 3 конкурсные процедуры. Максимальная цена контрактов рассчитана на поставки 16% годовых, срок кредитования – 1 год. Деньги нужны городу, чтобы закрыть дефицит бюджета и погасить часть имеющихся долгов. Отопительный сезон стартует в Самаре завтра. Первыми тепло получат школы, детсады, больницы, учреждения культуры и спорта. Управляющие компании и ТСЖ начинают подавать заявки на подключение домов. 20 управляющих компаний не получили паспорта готовности, сообщили в мэрии. Во всех домах батареи должны начать греть к середине октября. В районах создадут горячие линии по пуску тепла. В Тольятти дачные автобусы переходят на осеннее расписание. Большинство маршрутов с октября будут ходить только по выходным. Автобусы под номерами 129 и 201 продолжат ежедневные рейсы до Северного дачного массива до 18 октября. Льготы на них не действуют. Хоккейная «Лада» уступила автомобилисту в выездном матче чемпионата КХЛ. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3-1. «Лада» потерпела 6-е поражение подряд и с 5 очками идет 10-й в западной конференции. В следующем матче в пятницу «Лада» сыграет на выезде с омским «Авангардом». Доллар на сегодня 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля и 88 копеек.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра, 2 октября, в пятницу. В Самаре ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь возможен. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью и завтра днем плюс 6-8. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Бруно Марс на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного продолжения четверга. На календаре 1 октября. А об интересных фактах о композиторе Дэнни Эльфмане, написавшем, в частности, заглавную тему для легендарного мультсериала «Симпсоны», Анна Романова будет рассказывать примерно через 5 минут на 103.6 FM. А перед этим странные танцы от группы «Технология» на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Какую обещает погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на Мастрюки.ру.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ТПБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
7: Как успеваешь?
6: А семья? Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегаполис».

0: всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.

0: Это проект «Небенраум» в золотой коллекции «Радио Мегаполис». Впереди на 103.6 FM свежий выпуск новостей, прогноз погоды на завтра, а затем пятерка лучших песен о любви. В их числе суперхит этого года «Diving to Me». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту мы насладимся музыкой, понятной без слов.
1: «Радио Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Фигура любит дисциплину, а мы любим, когда эта дисциплина еще и вкусная. Во всех супермаркетах «Миндаль» рубленый тунец «Акватория» 185 граммов, всего 79 рублей 99 копеек. Для легких салатов, сытных завтраков и перекусов без лишних сложностей. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму законопроект о резком повышении налоговых штрафов. Новые суммы могут заработать с нового года. Штраф за неявку свидетеля без уважительной причины предлагается поднять с 1 до 14 тысяч рублей, а за отказ от показаний с 3 до 42 тысяч. Также подорожают наказания за несданные декларации и нарушения при постановке бизнеса на учет. Администрация Тольятти будет оплачивать оценку стоимости частных сетей ЖКХ для выкупа их в собственность города. Постановление было подписано в конце сентября. Из бюджета выделят деньги на работу независимого оценщика, который определит рыночную стоимость объектов горячего и холодного водоснабжения и водоотведения. Речь идет о частных сетях, которые город планирует принять в муниципальную собственность. Семейная ипотека заработала по новым правилам. Теперь ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей и региона проживания. Самые выгодные условия предусмотрены для семей с 5 детьми. В Самарской области они могут рассчитывать на максимальную сумму кредита в 10 миллионов рублей по 2% годовых. Субсидирование льготной ипотеки ограничили 15 годами. Дума Сызрани утвердила досрочную отставку мэра Сергея Волоченкова. Он станет региональным министром внутренней политики. Волоченков руководил горадминистрацией с августа 24-го. Конкурс на должность нового мэра Сызрани пройдет 29 октября. Прием документов от кандидатов начнется на следующей неделе. В Тольятти садово-дачные автобусы переходят на осеннее расписание. С октября большинство межмуниципальных и муниципальных маршрутов будут ходить только по выходным. Сезонные автобусы под номерами 129 и 201 продолжат ежедневно ходить до северного дачного массива до 18 октября. Напомню, в Самаре дачные автобусы также меняют расписание. В октябре рейсы будут только по выходным. Из города автобусы будут уезжать на час позже, обратно на час раньше. Стая журавлей, летящих на юг, остановилась на отдых в нацпарке «Самарская Лука». Птиц заметили в поле у села Бахилово. Журавли ежегодно покидают места гнездования и отправляются к местам зимовок, преодолевая тысячи километров. «Самарская Лука» – традиционная остановка для перелетных птиц. Специалисты нацпарка продолжают наблюдение за стаей. Посетителей просят не беспокоить птиц и соблюдать тишину в местах их отдыха. Доллар на сегодня 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля и 88 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 2 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный – 5-10 метров в секунду. Ближайшей ночью и завтра днем плюс 6, плюс 8 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Радио и Мегаполис о погоде. В Самаре сейчас плюс 16 градусов. 2 октября в пятницу ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью и завтра днем в Самаре 6-8 градусов тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ПТБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, низкие порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Сегодня можно не спрашивать, а что у нас вкусненького? Ответ уже есть. Во всех супермаркетах «Миндаль» королевские креветки всего 499 рублей 99 копеек за килограмм. Осталось решить только одно – с чем их приготовить? «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 2 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Ближайшей ночью и завтра днем плюс 6, плюс 8 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник «МЛЦ» – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentre.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
5: Хотите новой музыки?

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали. На Карла Маркса 55.
2: Позвони

0: всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ПТБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок, миссии, порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегафон».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 16 градусов. 2 октября в пятницу ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью и завтра днем в Самаре 6-8 градусов тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Ка-чинг.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 2 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Ближайшей ночью и завтра днем плюс 6, плюс 8 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: На сцене Самарского театра кукол Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели? 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Какую обещает погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на mastryuki.ru.
4: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ульяновск зовет. В аквапарк улет. Спеши, на сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей. Сэкономим минус 30% и в улет скорей. Улетно и выгодно отдыхай. Улет. Ульяновск. Приезжай. Подробности aquaulet.ru.
2: ООО «Акваленд». ОГРН 124 730 3042 25. Ульяновск. 0+.

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. 2 октября в пятницу в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью и завтра днем плюс 6, плюс 8 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: На сцене Самарского театра кукол Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели? 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис. В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Шикарно выглядишь, новая диета?
2: Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
3: Как успеваешь? А семья?
2: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
1: Бронируем на мастрюки.ру.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио Мегаполис.

0: на радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 2 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 1 до плюс 6 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 4 до 9 градусов тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ПТБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количество призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
5: Как успеваешь? А семья?
4: Так вместе ходим. Старший на плавание. Младший в детскую комнату. Муж в тренажерный зал. А я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья». Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
6: Отцы и дети. История столкновений эпох и взглядов. Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+.
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 2 октября, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 1 до плюс 6 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 4 до 9 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Китайский автогигант Чинган в середине следующего года планирует вывести на российский рынок суббренд Нево, чтобы занять нишу комфорт-престиж. Это машина для тех, кто ценит высокий класс и технологии, но не хочет переплачивать за излишний люкс. В Китае у марки огромная линейка, от футуристичных седанов до больших кроссоверов. Все они гибриды и электрокары. Но первым до нас доберется, скорее всего, среднеразмерный кроссовер Q06. Из премиальных опций у него есть кресло с массажем на 28 точек, большой экран для пассажиров второго ряда, встроенный холодильник, продвинутый автопилот с лазерным лидаром и умный привод без механической связи с моментальным распределением крутящего момента между колесами. Стоимость новинки, вероятно, превысит 4,5 миллиона рублей. Но еще больше вопрос, под каким именем придут к нам эти машины. Все-таки оригинальное название «Нево» слишком уж похоже на нашу родную «Ниву».

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, действуйте по правилам, и все будет хорошо. А вот за нестандартные решения придется отвечать самостоятельно. Тельцы, не стоит заниматься медицинскими и косметическими делами, вы можете навредить телу, зато день хорош для умственной работы. Близнецы, настало время отвлечься от далеких планов и заняться рутиной, например, привести в порядок квартиру, рабочее место или документы. Раки, любые действия потребуют предварительных расчетов, может обнаружиться, что дело не такое уж и выгодное. Львы, уделите внимание деталям, которые были не видны на фоне общей картины. Может оказаться, что эти мелочи существенно влияют на результат. Девы, день подведения предварительных итогов. Новые дела точно начинать не стоит. Весы, события будут долго раскачиваться и, возможно, так и не произойдут. Отнеситесь к этому философски. Скорпионы, вашим лучшим другом будет интуиция. Вы сможете понять, что происходит еще до того, как это проявится в полной мере. Стрельцы, в вас неожиданно проснется практичность. Это день отсечения любых планов, которые кажутся излишне расточительными или слишком сложными. Козероги, возможны проблемы, связанные со здоровьем близких или питомцев. Рабочие планы на день могут быть изменены или даже отменены. Водолеи, любые решения будут приниматься сложно, с большими сомнениями или колебаниями. Возможно, их лучше отложить на несколько дней. Рыбы, существенных достижений не будет, а вот простые дела будут удачными. Займитесь рутиной.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 2 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 1 до плюс 6 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 4 до 9 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

Оно не скучает, оно умирает со скуки. Я же знал, что все этим кончится. Со всеми случается. Всему цена одиночества.

с крайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит, что-то заставить взять себя в руки. Я зря на небо грешил, оно не скучает, оно умирает со скуки.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ТПБанк». Акция действует до 31.03.2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, действуйте по правилам, и все будет хорошо. А вот за нестандартные решения придется отвечать самостоятельно. Тельцы, не стоит заниматься медицинскими и косметическими делами, вы можете навредить телу, зато день хорош для умственной работы. Близнецы, настало время отвлечься от далеких планов и заняться рутиной, например, привести в порядок квартиру, рабочее место или документы. Раки, любые действия потребуют предварительных расчетов, может обнаружиться, что дело не такое уж и выгодное. Львы, уделите внимание деталям, которые были не видны на фоне общей картины. Может оказаться, что эти мелочи существенно влияют на результат. Девы, день подведения предварительных итогов. Новые дела точно начинать не стоит. Весы, события будут долго раскачиваться и, возможно, так и не произойдут. Отнеситесь к этому философски. Скорпионы, вашим лучшим другом будет интуиция. Вы сможете понять, что происходит еще до того, как это проявится в полной мере. Стрельцы, в вас неожиданно проснется практичность. Это день отсечения любых планов, которые кажутся излишне расточительными или слишком сложными. Козероги, возможны проблемы, связанные со здоровьем близких или питомцев. Рабочие планы на день могут быть изменены или даже отменены. Водолеи, любые решения будут приниматься сложно, с большими сомнениями и колебаниями. Возможно, их лучше отложить на несколько дней. Рыбы, существенных достижений не будет, а вот простые дела будут удачными. Займитесь рутиной.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это Радио Мегаполис.
1: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотел

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.